0: Smile Dental Care. Dar am vrut să fac, știi, cumva...
1: Что-то у тебя, Виктор, Smile. Пошло не так. Все, что могу сказать. Family Smile Dental Care – это те самые ребята, которые являются партнерами этого часа. И если вы сегодня вместе с нами проведете этот час, да еще и будете активничать, то есть вероятность, что именно вы изобрете... Ваучер в 1000 лей.

Ну ладно, главное, что мы все поняли. Кстати, Пашка нам пишет: доброе утро, всем позитивного настроения и успехов желает радиослушателям Радио Рекорд. Вася пишет нам: Боля, буде дивняться банда, спрештефам вода, дінки ще на веселут, буде дивняться, кум сундру морля.

foarte aglomerat, foarte, și nici măcar nu era ora 7. Как бы вообще это хорошо. Наверное, люди пытаются раньше встать, проснуться, быстрее на работу доехать, больше работать. Наверное, поэтому и уже пробки даже при том,

0: волне и будьте активнее в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Кстати, для тех, кто вдруг, если есть такие, которые нас слушают и еще не подписаны на наш телеграм-канал, сделайте, пожалуйста, это прямо сейчас, для того, чтобы оставаться с нами на связи 24/7. Кроме того, что у нас тут постоянно появляются публикации с нашего эфира, записи эфиров, также появляется Рекорд Клаб, также новости во время дня, у нас всегда что-то интересненькое в нашем телеграм-канале, поэтому подпишись для того, чтобы оставаться с нами всегда в коннекте. У нас есть утренние комментарии, которые собрались. Кстати, фотографию, которую выставил Виктор, максимально странная, как по мне.
1: Парк это Аскунзи около.
0: Примерно так, да. Знаешь, как будто Том и Джерри. Я бы так назвала эту песню, эту фотографию.
1: А Диклиус Мотану?
0: Ну да.
1: У Мотан Камграс. Том и Раба и Слава.
0: Ну, чаще всего так оно и есть. Поэтому все сходится. Ленуца, не скрипу, надвиняться, дела страшеняться. Саша пишет: доброе утро всем, хорошего дня, настроения, заряда и бодрости на весь день. Еще немного и выходные, шашлычки, Кагул на связи. О да, по крайней мере, погода шепчет эти дни. Правда, ближе к выходным нам там обещают какие-то осадки. Я надеюсь на то, что на этот раз синоптики и вправду ошиблись. И эти осадки как минимум пройдут, вот знаете, очень быстро, если даже они и будут.
1: 21 градус, сымбата прецепитации в пропорции до 50%. Сărăcește iarăși, prieteni. Spre exemplu, miercuri viitoare, la fel, se anunță precipitații și 19 grade. Eu sper să fie o eroare tehnică, o eroare meteo și temperaturile, cum au fost ieri, de 26-27 de grade, gata să rămână aici. Vrem să mai înflorească cireșii, să mâncăm cireșele coapte, nu de altfel, dar ne apucă luna iunie și sunt numărate tarabe unde pot fi găsite cireșe, căpșune, etc. Da, căldurile vrem să vină. Vasile, cu noi. Bună dimineața, spre Ștefan Vodă din Chișinău, vă salut. Neața, să ai un drum bun, liniștit, frumos.
0: Так, есть у нас еще утреннее сообщение, которое чуть ранее отправлял нам Саша. Доброе утречко, точнее, да, Саша, доброе утро. Михалыч говорит: доброе утро, Витя, доброе утро, Юля, шикарного вам эфира. Няца, бандитос, рекорд свенос, всем шикарного дня и отличного настроения. Да, пусть оно именно так и сложится. Анишара, маякуной, бунадьменяца, фортескурт. Нескрияне Шара, Руслане Део Бунадьменяц, один Италия. Италия.
1: Бонджорно.
0: Динче ораш не аскулте, Руслан. Пишет нам также Алекс, говорит: а я в 3:15 проснулся, и все. Доброе утро, вы суперские. Ой, спасибочки большое. Вы тоже суперские. Кстати, для тех, кто только-только к нам подключился, знаете, что в конце часа обязательно прозвучит гороскоп для вас, поэтому не отключайтесь, не переключайтесь и дождитесь этого момента для того, чтобы узнать, что же на сегодняшний день нам посоветуют звезды.
1: По TikTok не салюта кардинал, hi from Florida! Cum ar fi? Good night, да? Pentru că la ei la această oră ar fi cam în jur de jumătate la 12, cu 8 ore în urmă, da, jumătate la 12, adică la ei meciul dintre Bayern München și Paris Saint-Germain încă este în derulare. Deci aseară, nu, la noi, da, când era jumătate la 12, era scorul de 1-0, după care au egalat cei de la Bayern München. Da, da, da, așa, suntem în viitor. Rodriguez, hola, bună dimineața! Neața din Franța, Moldova, Franța, Moldova, așa e nickname-ul din TikTok. Cu mare drag vă salutăm, noi suntem Veicaperii și cei care ne ascultă din departare, la sigur, altfel ascultă această piesă.

0: nu știu, gen să ne inspirați voi cu un mesaj, noi dăm curs la acest cuvânt cheie și până la final de oră să primim mesajul și să alegem câștigătorul. Pelmeni, zice Sania Iunițel. Пельмени.
1: Ну, ты знаешь, это хороший вариант от Сани. Могло быть и хуже. Поэтому, ну, допускается. Но давайте поищем все же еще какое-то кодовое слово, которое подойдет лучше к нашей ситуации. И, может быть, даже это как-то будет связано с весной. А может быть, это как-то будет связано с последним месяцем весны, да, с маем. Ну, думайте пока. Давайте пока предлагайте, чтобы мы одно из ваших слов выбрали и запустили на конкурс. Напомню вам, что в таком случае, если вы будете активничать в нашем телеграм-канале Радио Рекорд Молдова, у вас будет возможность забрать ваучер от нашего партнера.
0: Пломбы, Лаура скрие, Мася, Денис, Череши, Анишуара, Шашлычок, Ана. Variante multe. Nu știu de ce, dar пломба scris caps lock îmi place varianta asta. Putem lăsa asta?
1: Пломба, ну, можно, конечно, да, пломба. Это как-то и связано, в принципе, с нашим партнером, поэтому оставить можно.
0: Sau, iată, varianta măsea, scrie Denis, eu aș zice, dinte din minte.
1: А, dinte de lapte.
0: Dinte de lapte.
1: Da, кстати,
0: mă, n-o să mă crezi, dar...
1: Nu, mama, ai avut dinți de lapte.
0: Da, mama și-a scos un dinte de lapte, cred că cu vreo 5 ani în urmă, ultimul dinte de lapte.
1: Da, ты, кстати, мне рассказывал про это, это, ну... Что-то из рода фантастики, потому что, в принципе, да, да. Все зубы же падают рано, ну, молочные. Правда, я слышала, что есть такие случаи, когда вот, например, там до конца жизни с молочным зубом проходила, или есть дети, которые рождаются сразу с зубами, или вообще есть такие дети, у которых два ряда зубов сразу. И это как бы аномалия, но, тем не менее, это случается.
0: Ей мынка де două ori. La ei mâncarea, adică, noi dăm o dată din maxilar. La ei jumătate, da? Și respectiv totul e sfârmat. Pietrele, nucile, totul este cap-coadă. Dinte din minte, prieteni! Let's go! 7.42, la dispoziție sunt 17 minute până la 7.59. Nu 17, 13 minute. Să spunem așa, avem horoscopul la final de oră. Să ne scrieți cei care se înregistrează și vor să câștige voucherul din partea partenerului acestei ore. Dinte din minte, da? Iată, sunt deja persoane care se înregistrează. Foarte bine, foarte bine faceți.
1: Раз мы заговорили про зубы, расскажу утреннюю историю свою. Буквально во вторник, да, или это был понедельник, я с дочкой была у зубного, мы вытащили один молочный зуб, который уже, к сожалению, ну, нельзя было и не спасти, и не оставить, пришлось вытащить, хотя немножко раньше времени, там, они меняются чуть позже, к 8, но, тем не менее, мы это сделали. После этого я пошла дочку угостить мороженым, потому что зубной разрешил, сказал, так, зуб вырвали, ну, все, можно дочку и мороженым угостить. Там же встретила нашу радиослушательницу, которая слушает нас с самого начала, Аня, и она передала, кстати, привет тебе, Виктор, и сказала о том, что она нас с удовольствием слушает и с удовольствием всегда слушала, участвовала и так далее. Но я о другом. Так как мы во вторник вырвали, у нас, например, дома есть, давай скажу так, традиция, да, то что зубик, который мы вырываем, мы ставим под подушку для того, чтобы зубная фея забрала его. Да, Виктор, что ты так смотришь?
0: Адика, ту, зодия фечуара, динте, каре, штий, е partea corpului uman, îl pui sub piernă.
1: В специальный мешочек.
0: Да, adică probabilitatea să se murdărească albiturile este mare.
1: Нет, нет, он же мытый, но он же не в крови там или что-то в этом роде. Его же моет, после чего вытаскивает. Он такой красивенький, аккуратненький зуб, самый, ну, молочный зуб. Что, к тебе фея не приходила зубная, когда ты был маленький?
0: Ну, vezi că la mine feia a venit când aveam 25 ani, m-am însurat cu ea, adică.
1: Да. Это другая фея, Виктор. Тем не менее, ну, когда ты становишься родителем, ты вольно или невольно можешь даже стать и зубной феей, подрабатывать зубной феей. Хотя подработкой это не назовешь, наоборот, здесь одни убытки, да, потому что ты забираешь молочный зуб, а в мешочек ставишь обратно монетки, денежку и что-то в этом роде. Так вот, мать настолько закрутилась, завертелась, что я уже вторую ночь забывала забрать зуб и ставить туда копеечки. Вчера дочка подходит и говорит: «Мам, что, неужели фея не заберет? Он, наверное, испорченный, поэтому она не хочет забирать». Я говорю: «Наверное, доча, наверное». А сама думаю: «Господи, как бы не забыть утром это сделать».
0: Ну, шефа пока она...
1: Да, сегодня я...
0: Традиции интересанты. Cred că pe vremuri când s-a inventat toată treaba asta, serviciile stomatologice erau mai ieftine. Nu de ajuns când dai o grămadă de bani în clinica stomatologică. Trebuie să mai pui bani și sub pernă.
1: Da, но у меня, например, в детстве была эта традиция. Правда, сейчас, конечно, дочке я ставлю еще и лей, да, бумажные денежки. У нас тогда была традиция только монетки. Мама нам ставила. Был такой стаканчик, мы в этот стаканчик ставили зуб, а утром просыпались, там уже монетки. Мне очень нравилась эта традиция. Я до последнего верила, что это самая настоящая фея прилетает, забирает мой зуб и оставляет мне монетки. Поэтому эту традицию я сохранила и со своей дочкой. И, в принципе, ты знаешь, все хорошо, кроме того, что иногда просто можно забыть, что ты фея, и что надо забрать зуб и поставить монетки, как это и случилось. Ну, слава богу, я справилась. А при этом мне дочка говорит: «Мам, мне кажется, я знаю, что фея максимум 3 дня должна, ну, в течение 3 дней должна прилететь». Я говорю: «Доча, ну сегодня как раз 3-й день, думаю, прилетит». Она говорит: «Да что-то мне кажется, нет».
0: Sunt mulți copii care trebuie, да?
1: Да.
0: Dar știi, când eu am încetat să mai cred în acestea, eram copil încă, am încetat să cred. La noi, la Țelenești, era genul un cântec. Ți-ai scos dintele, ieși cu el în mână, mergi după casă și strigi: «Cioară, cioară de la moară, n-ați un dinte de lapte și de minun de oțel». Și l-aruncai pe casă, știi? L-aruncam pe casă cu gândul să nu mai se întoarcă înapoi. Și când vedeam că el cade înapoi la picioarele mele, evident, de pe acoperiș, zic: «Da, dar nu lucrează cioara, adică nu merge». Și atunci am înțeles că nu mai putem crede în așa ceva.
1: И все, это был последний раз. Какая грустная, печальная история.
0: Мы era o tradiție, erau bănuțe de unul, ții minte? Erau rar deja în copilărie prin anii, prin 2003-2004, deja cam dispăreau bănuții de unul. Și dacă găsai pe undeva pe un acest bănuț, și că la fel spunea, îl aruncai pe casă și spui: «N-ați unul, dă-mi 100, știi? Tot venea înapoi. Zic: «Nu merge, nu e normal». Și de atunci gata, minus. Horoscopul în următoarea intervenție e dinte din minte. Cei care ne auzi la radio o se înregistrează. Sănătate! Și scrieți-ne mesajele voastre. Cu mare drag vom alege un câștigător ce va primi un voucher din partea partenerului acestei ore.
2: Reclamă. Hora unește tot ce iubim: oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 79 lei 90 kg și porumb dulce fiert la 62 lei 90 pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Ius Катмиче 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
5: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Фонарь and Абрамцова.
1: Horoscopul pentru această zi de joi vine chiar în acest moment din partea astrologului Iulia Abramțova. Clar că acest horoscop a fost documentat foarte bine și o piesă de fundal îi va aduce o valoare inestimabilă. Dar cei care vor să se înregistreze în concursul de astăzi, unde pot câștiga un voucher din partea partenerului acestei ore, să ne scrie комбинация корректа де кувинте динте дин минте.
2: Да, кстати, ты говорил про фоновую музыку. Я нашла хороший трек для того, чтобы поставить как фоновую музыку для гороскопа. И если тебе не сложно, поставь, пожалуйста, этот трек. DJ Виктор. Вот, я его тебе отправила в Телеграме. Ну, а я пока дам вам маленький тизер по поводу того, что кого сегодня ожидает, кому сегодня улыбнется удача, а кому придется поставить точку, прямо сейчас вместе с вами узнаем. Кстати, сегодняшний день у нас 7 число, это всегда, знаете, про движение, про какие-то перемены, про не то чтобы нестабильность, а про, знаете, такое позитивное движение, перемещение, про переезд это может быть, про смены офиса, про смену, например, я не знаю, там, если вы раньше всегда ставили свои вещи в шкафчике, в спортзале, там, в 23-й, сегодня нужно сделать наоборот. Сегодня вот такой день, который хорошо что-то менять в своей жизни. Если шли по одной дороге на работу, сегодня пойдите по какой-то совершенно новой, другой. Поэтому я советую вам сегодня быть непредсказуемыми. Это для всех, да? Ну, а теперь давайте более детально разберем каждый знак зодиака. И начнем мы по традиции с овнов. Овны, вы начнете день в привычном темпе. Это быстро, это решительно, без лишних сомнений. Но в какой-то момент станет ясно, вы идете не туда и вообще не с тем настроем. Поэтому придется очень резко поменять курс, и это может вас немного раздражать. Телец, то, что обычно дает вам стабильность, то есть ритм, место, формат дня, сегодня может немножко дать сбой. Сначала это вас может выбить из равновесия, но затем покажет, что вы, в принципе, все готовы к некоторым изменениям. И, в принципе, можете быстро реагировать на смену ситуации. Переходим к близнецам. Близнецы, вы скажете что-то легко, почти не задумываясь, но именно эта фраза зацепит другого человека сильнее, чем вы ожидали. Поэтому день учит, даже привычное общение может иметь последствия. Рак. Вы заметите, что другие сегодня пропустят. Это может быть интонация, это может быть взгляд, это может быть какая-то несостыковка в словах. Поэтому сначала, если вам что-то покажется мелочью, позже это может иметь большую значимость. Поэтому обращайте внимание сегодня на детали. Львы, у вас сегодня будет момент, когда просто захочется отреагировать сразу, при этом резко, знаете, ответить, доказать, показать, что-то там как-то ответить резко. Не делайте этого, потому что люди сегодня, знаете, будут иметь некий такой эффект на вас, эффект раздражительности, что ли. И вот ваши резкие какие-то фразы, они могут сильно поменять ситуацию, причем не в вашу пользу. Поэтому сегодня лучше ли вы все же держать рот на замке. Девы, вы сегодня поймете, что держите слишком много задач на себе. И как только вы отпустите хотя бы одну или хотя бы начнете делегировать, вам все станет намного проще делать. Вы просто выдохните, да? Научитесь немножко сегодня либо распределять задачи, да, либо все-таки делегировать, если ситуация позволяет. Весы. Перед вами сегодня встанет небольшой выбор. Вы почувствуете напряжение из-за этого выбора, но, знаете, хоть вам и покажется на тот момент, что ни один вариант не идеален, именно тот, который вы выберете сердцем, а не разумом, тот и будет правильный. Скорпионы, вы сегодня можете почувствовать, что кто-то или что-то забирает у вас слишком много внимания. Если вы это не остановите вовремя, то вы просто накопите усталость, раздражение, гнев, а это вам совершенно не нужно. Спокойствие, вот что вам сегодня нужно, поэтому старайтесь все лишние мысли откидывать и спокойно реагировать на любую ситуацию, которая с вами произойдет. Стрелец, вас сегодня потянет просто сделать что-то без плана. Знаете, вот такая непредвиденность, непредсказуемость. Это сегодня прям про вас. Но вот этот импульс, разрешите ему как бы существовать. Дайте волю себе побыть сегодня именно такими. Вам это поможет. Козероги, вы сегодня ясно увидите, кто и какой человек возле вас желает вам добра, а кто не особенно. Сегодня вообще такой день, когда козерогам полезно сделать некую чистку. Причем и среди друзей, и дома, и на работе. Такой, знаете, глобальный почти субботник, только, правда, четверг у нас сегодня. Водолеи, у вас ситуация не меняется. Все, что вам ранее казалось проблемой, сегодня, наоборот, у вас станет задачей, вы найдете быстрое решение и справитесь с этим на ура. Ну, а к завершению рыбы, которые сегодня почувствуют все слишком глубоко, любые эмоции, любые события, знаете, вы будете воспринимать остро. И если вы уже это знаете, что остро воспринимаете, то реагируйте на все спокойно и лучше, знаете, обращать внимание на свои переживания, чем на чужие. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака.
1: Acum spune-mi un stop, pentru că eu fac scroll în Telegram și să vedem cine este norocosul care primește un voucher din partea partenerului acestei ore.
2: Stop!
1: Ok.
2: Este.
1: Așa, ia, nu știu cine e. Până nu scriu felicitări, nu văd cine este câștigătorul. Mihaela, felicitări, ai câștigat un voucher din partea partenerului orei 7, Family Smile Dental Care. Ora a continuat plasarea de produs. Ne auzim în ora 8. Dance Radio. Da, prieteni, bună dimineața! Noi deja avem o tradiție să încheiem ora și să trecem ușor la fel împreună în următoarea oră. Această oră la fel conține plasare de produs. Alături de voi, Caper, este echipa Max Auto, care oferă astăzi un loc în superjocul de mâine și avem borcanul de 3 litri, așa precum ieri nu am avut finalist, fără afirmații. Cred că în borcan vă descurcați mai bine decât alaltă ieri, când veneau câte un cuvânt, două, trei, maxim 3 cred că au fost atunci, și acest loc în final vă poate garanta o sumă frumușică de 500 de lei pe card oferită de către partenerul acestei ore.
2: Nu știu, sigur

0: заполнять предметами на определенную букву. Правила максимально просты. У вас должна сработать на самом деле реакция, да, потому что все же игра на время. У вас будет ровно 30 секунд для того, чтобы сказать как можно больше слов. И если вы с этим заданием справитесь, то у вас будет шанс попасть в большой финал, который пройдет уже в эту пятницу вместе с нашими партнерами, партнерами этого часа Max Auto.
1: Așa, deci, cum ai avut o piesă mai romantică pentru horoscop, mi-a venit o altă recomandare din prima și zic să-i dau un play. N-am auzit-o, cred că ultima dată i-am dat play atunci când erai înainte de concediu de maternitate. E piesa asta. Stop, stop, stop.
0: Так,
1: я, так, стой, так. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой,

0: На меня знали ли я песню?
1: No, да, конечно. Отконч ай пус плюс.
0: Однозначно.
1: Да, бună dimineața, este ora 8. Să trecem și la mesaje.

0: На рекорде.
1: Noi am revenit, bună dimineața, 8:23. Avem prima rundă a jocului nostru, borcanul de 3 litri, 30 de secunde, o locație, o literă și cât mai multe chestiuțe care încap într-un borcan de 3 litri și pot fi găsite în acea locație. Da, din acest moment deschidem liniile telefonice și așteptăm să depistăm persoana care se va descurca cel mai bine.
2: Pum, pum, pum, pum. Давайте сыграем, друзья. Набирайте номер 0786-0179 и посмотрим, как вы справитесь с нашим заданием. Локация, буква и ваши слова. Доброе утро.
1: Неца.
3: Bună dimineața.
1: Cine e cu noi?
3: Andrei.
1: Andrei, ai mai jucat borcanul de 3 litri?
2: Это было очень давно, отлично, это очень хорошо. Нам нравится, когда вы периодично звоните, проверяете свои возможности. Поэтому сегодня сыграем и локацию, Сергей, дам тебе я.
3: Окей.
2: Окей, пусть это будет в кабинете у астролога.
3: У астролога?
2: Да, в кабинете у астролога. Он же, знаете, он же астролог, он же нумеролог, он же там, как там, вот эти...
1: Гороскоп.
2: Таро, вот это все. Вот вы поняли, да? Он же может быть и психологом, кстати.
3: Окей.
1: Андрей, литера pentru tine este S de la Stella. 3, 2, 1, go!
3: Ștampilă, sârmă, stilou, scrisoare, fie, da?
1: Cu scrisoarea 4.
2: 4 slova.
1: Bine.
2: Неплохой результат.
1: Am impresia că ai fost chiar într-un cabinet la vreun astrolog.
2: Да, по ощущениям, будто он и вправду себя представил там и прям визуализировал эти предметы. Спасибо большое тебе за игру, Сергей.
3: Да, спасибо.
2: Па-па.
1: Па-па.
2: Да-да-да, та-та-та.
1: Бун-бун, патру,
2: да?
1: Кувинте, дипима, рунда, хорошая. Форца.
2: Отлично, 4 слова, это хорошо, радует, дозванивайтесь, давайте еще с кем-нибудь из вас сыграем. Напомню вам, что каждый, кто до нас дозвонится, каждый, кто испытает свою удачу и смекалку, тот борется, в принципе, за место в финале, который пройдет в эту пятницу. Если вы попадете в финал, а после этого именно вам улыбнется удача, то тогда, возможно, вы получите большой приз, или, как мы его называем, большой куш.
1: Большой кэш.
2: Или кэш. Да. Можно и так.
1: Да, ora conține plasare de produs, vor veni banii pe card de la partenerul Max Auto, care oferă mai mult decât o mașină, oferă siguranță și încredere, importă automobile cu parcurs din Europa, atent verificate, pregătite pentru drumurile din Republica Moldova. Max Auto, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru. În runda numărul 1, apelul numărul 2 este...
2: Посмотрим, кто до нас дозвонился, кто попытается побить рекорд. Сергей, доброе утро.
1: Алло.
4: Доброе утро.
1: Чинай куной. Алло.
4: Алло, доброе утро.
2: Да, как вас зовут? Доброе утро.
4: Меня зовут Сергей.
2: Тоже Сергей?
1: Ну, primul a fost Andrei.
2: Ага.
4: Точно день Сергея.
1: Așa, notăm. Сергей, de unde ne ascult Сергей?
4: Алло, алло.
2: Да, откуда вы нас слушаете? Откуда вы нам дозвонились?
4: А, я вот дозвонился в Кишинёво.
2: Ой, вы точно в Кишинёве? Связь так тяжело доходит. Наш вопрос.
4: Точно в Кишинёве.
2: Ну все, отлично.
1: Деконектать радиоул, сэ не узим ин телефон. Пате фи această мика пауза дин кауза радиоулу, который конектат ин машина сау акаса.
4: Да, сделал потише.
2: Отлично.
1: Идеал.
2: Ну все, тогда мы можем сыграть. Ну что, Сергей, давайте-ка я вам задам локацию, ага. И пусть это будет рыбный базар.
1: О.
2: А буква, на которой вы должны говорить слова, пусть будет от Виктора.
1: Литера София, ла плесняла, я то вот прима литера Л. 3, 2, 1, go!
4: Так, лумб есть такая рыба маленькая. Да, Что-то ничего в голову-то не приходит. Нет, все, это вы меня, конечно, поймали.
2: В смысле?
4: На рыбном базаре не могу ничего придумать.
2: Ложка. А как же лосось? А как же лещ?
4: А лосось, ну да, действительно.
1: Ложка.
4: Подсказали мне.
2: А какой-то там лангуст?
4: Лень. Рыба тоже.
2: Вот, пожалуйста. Ну, можно было еще несколько назвать хотя бы.
4: Можно, да.
2: Можно было.
1: Мерси фрумас, Сергей. Сай ози буне.
4: Ози фрумас.
2: Одно слово, слушай. Бине. Один это тоже. Это не ноль.
1: Кабинет астролог.
2: А что, плохие локации?
1: Ну, интересанты, мать его себе.
2: Ну да, да. Откуда из головы, Виктор? Все из головы.
1: Авем рунда номер 2.
2: Да.

0: Внимание, внимание. Ну что, мы ждем вас, друзья. Звоните по номеру 0786-0179. Давайте вместе с вами сыграем в трехлитровую банку. Мы ищем одного финалиста, кто попадет в нашу суперигру, которая пройдет уже в эту пятницу. И, кстати, если вы ее выиграете, то, возможно, именно вам на карту придет большой куш, большой кэш. Доброе утро.
1: Няца.
2: Доброе утро.
1: Чиней куной?
2: Кристиан.
1: Cristian, de unde ne asculți?
2: Criuleană.
1: Ești original din Criuleni?
2: Raion.
1: Păi da, ești originar din Raionul Criuleni.
2: Da.
1: Din ce localitate?
2: Boșcană.
1: Din Boșcana. Deci, Cristian, locația pentru tine este punctul medical din satul Boșcana. Punctul medical din Boșcana. Și litera pentru tine este...
0: Pus buget. P. P.
1: P de la Pietru. 3, 2, 1. Go!
2: P. P. Da, P это... Серьезно. Бочка! Перо, пуля, патрон, ну, выталкивай.
1: Пюре.

0: Так,
1: стоп, время окончено. На тот момент, когда время закончилось, у тебя было 4 слова, но давай посмотрим, если все они подходят под описание, да, под локацию и, конечно же, под букву. Ну, в принципе, все были на букву П. Ну, пуля, ну, в принципе,
0: де
1: конечно.
0: Где гланцы на пункту медика?
1: Не, ну, если кто-то пришел с ранением и вытаскивают... Ну, в принципе, можно засчитать. Бывало же такое. А куда обращаться? Вдруг кто-то там по неосторожности...
0: Че фачем? Кыте калькулем?
1: Ну, мне кажется...
0: Три де ла ной, де ла Думнезеу май мулт.
2: Обращайтесь к нам.
0: Мерси фрумос.
1: Спасибо за игру. В конце он все это закрепил. Пюре. Говорит, пюре, последнее слово.
0: Буна димениаца.
3: Буна димениаца.
0: Чине е куной?
3: Наталия.
0: Натали, де унде не асculti?
3: Да. Дин Кишинау.
0: Дин че локалитате ешти оригинара?
3: Дин Кишинау.
1: А, замечательно, потому что локация, которую я собираюсь тебе дать, она в Кишиневе есть практически на каждом углу. Это кофе-шоп, да? Кофейня.
3: Да.
0: Și pentru tine, hai să fie tot litera P de la Pietru. 3, 2, 1, go!
3: Ok, pahar, pai, pachet cu zahăr, liculeț cu ceai, pix, portofel, pungă, prăjitură, pateuri, piere, poze, perie, punguțe.
0: Cu 2 bani! Doamne, ce bine ai jucat! Facem contabilitatea, numărăm!
1: О, там есть что считать. Много слов назвал Наталья, и это, конечно, радует. И все, кстати, подходят под наше описание. Да, во-первых, они помещаются в 3-литровую банку, а во-вторых, их и вправду все эти предметы можно найти в кофейне. Итого у нас сколько слов, Виктор?
0: 13.
1: Вау, супер. Вау. Не, ну, здесь нужны аплодисменты обязательно. Наталья, они звучат для тебя, за твою замечательную, восхитительную, умопомрачительную просто игру. Ты справилась на ура.
3: Но еще ерям жукат, дарно мабут атата норок.
0: Да, астазь ты пригатит фуарте бине. Ши литера фост уна бунишоара. Литера П. Пакетеле, пунгуце ку 2 бани. Браво, браво, Наталица, ай у зи минунате, па-па.
3: Мулцумес, ла фел.
1: Ой, как хорошо сыграла. Ну, Наталья, ну, молодец. Ну, ну, такой рекорд, конечно, очень-очень сложно побить. Не знаю, стоит ли кому-то пытаться.
0: Да, după niște gloanțe la Boșcana, adică, îți дай seама, 13 cuvinte, Наталица.
1: После игры Кристиана я уже не совсем хочу поехать вот именно в то поселение, знаешь, о том, как-то опасно там, мне кажется, у Кристиана. Местности.
0: Пюре, пельмени, купы. Adică putem
1: apropo,
0: în română
1: erau mult mai multe cuvinte, dacă sincer. Toate care, da, toate care
0: mi-au... Pansament.
1: Da. Pernă, pentru că se găsește. Picurătoare. Prostire.
0: Pat. A, dar nu încapem borcanul de 3 litri.
1: Stai, mai era ceva. Pastile, evident. Pastile.
0: Da, am înțeles, adică eu am așa față, mă gândesc și eu la niște cuvinte.
1: Peroxid de hidrogen.
0: Da. Paracetamol.
1: Exact. Deci, erau.
0: Da, inclusiv

партнера все рассказал. Слово не дает мне этот человек вставить, а я-то хочу. Ну да. Я-то хочу вам рассказать, что у нас ровно 9:00 в нашей студии. И по традиции, каждый четверг мы с вами играем ту самую легендарную черную коробку, друзья. А давайте-ка начнем.

0: întrebare foarte serioasă. Am adus ceva. Nu i-am spus Iuliei până în acest moment.
1: Nu, у меня тоже есть вариант.
0: Da?
1: Da. Но,
0: интересно.
1: Будем чередоваться, давай так. Поэтому, Виктор, я официально уступаю тебе возможность сегодня, без того, чтобы я знала, что ты принес, поучаствовать в черной коробке. Соответственно, я буду вместе с нашими радиослушателями отгадывать, что же сегодня в нашей черной коробке.
0: Aici am fost și întrebarea din partea mea. Adică joci împreună cu ascultătorii sau îți spun eu ce este?
1: Не, я играю вместе, вместе с нашими радиослушателями.
0: Superbă idee! Prieteni, dragilor, răbitulicii, comitetul, Comisia Matinală Radio Record, cutia neagră, am adus ceva găsit într-un dulap mai vechi. E un indiciu gras, mare, grav.
1: То есть сейчас этим больше не пользуется? Нет. Редко очень, да? Или вообще прям нет?
0: Cred că nu.
1: Но у каждого дома это есть.
0: Но.
1: А, то есть это прям раритет такой.
0: Да.
1: Хорошо.
0: Așa, deci scoți din mine indicii. Asta e bine. Deci Iulia este avocatul vostru, prieten, în această oră.
1: Ce este poporului?
0: Avocatul
1: Bandei.
0: Publicului Bandei. Avocatul comitetului.
1: О, отлично сказано. Все, сегодня я в этой роли. Друзья, делаю я это абсолютно бесплатно.
0: Hai
1: для того, чтобы мы вместе с вами отгадали, что же Виктор сегодня спрятал в нашу черную коробку.
0: Eu parcă simt că răspunsul corect va fi scris iată până la următoarea
1: интервенции. Нет, пока даже малейшего предположения лично у меня нету, что это может быть. Кроме, ладно, один вариант есть. Один, один.
0: Care?
1: Это шапка наша, знаешь, которая...
0: Я ищу, ну,
1: да, ну вот,
0: видишь, это не она. Eu am adus de acasă, dintr-un sertar. Recunosc. În acel sertar rar intru, rar trag cu ochii, dar mereu sunt surprize acolo. Deci sunt în, deci chiar dacă am intrat aseară să mă mai uit prin acel sertar, ci că am văzut, aha, frumos, ok, dar oricum nu știu tot ce este acolo. Mereu apar, dispar lucruri de acolo.
1: Там такая местная чёрная коробка вашего дома, да? Там что-то появляется, что-то исчезает. Хорошо. Ты мне зубы, Виктор, не заговаривай, расскажи мне побольше лучше про то, что ты сегодня принёс. Это съедобное?
0: Но
1: это несъедобное. Раз. Два. Это помещается в нашу черную коробку?
0: Да.
1: Да. Три. Это предназначено для женщин?
0: Нет.
1: Хорошо, все. Пока вопросов нет.
0: Gata? Trei întrebări. Bun, am dat și eu un indiciu suficient de grav, gras. Să vedem cine primul își dă seama ce avem noi astăzi, ce am eu în cutia neagră. Jucați împreună cu avocatul comitetului, Iulia Abramțova. Baftă pentru toată lumea. Let's go, Rebitulicii!

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: конечно же. Сейчас будем зачитывать ваши предположения о том, что же Виктор сегодня спрятал в нашу черную коробку. Напомню, что сегодня мы играем практически в одни ворота. Почему? Потому что Виктор единственный из этой студии, кто знает, что спрятано в черной коробке. Сегодня я по вашу сторону вместе с вами, наряду с вами буду отгадывать, что же он туда спрятал. И пока, на самом деле, не густо, знаете, как говорят, не так много подсказок у нас, но мы точно знаем, что этот предмет поместился в черную коробку, то, что он несъедобный. И Виктор нам до этого рассказывал, что он нашел его в шкафу, в забытом таком месте, поэтому это что-то по типу что-то раритет, антиквариат, что-то вот среднее, да?
1: Ну, гандештеров.
0: Ага, то есть правильную сторону.
1: Ну,
0: рău,
1: абсолют. Eu văd în Telegram, la ultima postare pe care am creat-o, câteva variante relativ bune, dar le-aș califica ca răspunsuri corecte. Dar nu-i chiar ceea ce aștept eu. Aha. Nu-i chiar ceea ce aștept eu.
0: Так, ну, давай...
1: Sunt niște variante mai prea generaliste, dar vreau ceva mai personalizat, cumva. Iată, spre exemplu, lanternă, CD, disc, Tetris, rețete scrise de mână. Tatiana, bună variantă.
0: Tatiana mai zice, lavandă. Mai zice casete audio.
1: Casete audio, bună variantă.
0: Mai e o variantă gen dinte, dinte de minte sau o măsea.
1: Măsea, dinte de minte.
0: Da, îți dai seama, trebuie să aduc, să aduc dintele ăla din lapte pe care l-am.
1: Vezi că poate să te asculte fiica mai mare și ar zice, mama, da, pui la radio ce e, ce găsești sub pierna mea?
0: Ia vezi că mai e o variantă de la Nata, zice căști, dar din elea cu fir.
1: Cu fir. Bună, bună variantă.
0: Daniel zice curea bărbătească, cravată.
1: Lulia.
0: Tatiana zice poate sunt pioneze. Papion, așa o variantă de la Daniel. Alexander Bilagurov говорит, да там, tamagotchi. Anchetă, говорит Саня. Вот, помнишь времена с анкетами?
1: Да.
0: Заполнял?
1: Я не знаю, de ce părinții nu prea îmi dădeau voie să completez aceste anchete. Fiecare, dar nu fiecare.
0: Там раскрывали секреты, семейные секреты.
1: Erau întrebări și erau anchete care lumea vroia să le completeze. De erau altele, probabil nu erau întrebările chiar așa de...
0: Ну, на самом деле, там прямо из таких каких-то личных, ну, максимум могли быть, как зовут маму, как зовут папу. Ну, а что еще? Любимый артист, любимый цвет. И самое такое интригующее, это была рубрика, где «Расскажи один свой секрет». И надо было рассказывать,
1: писать. Или «Де чинец плаче дин класса».
0: А или вот это, да.
1: Да, да, и я уцениминте, ла часто întrebare, мы уитам шлалци, штии, мы и распоям, адучая агента... Da, mi-era interesant.
0: Ce ответили
1: другие? Poate numele meu acolo, dar eu să scriu ceva, am emoții, dar răspunsurile erau clasice. Mie toți îmi plac sau mai știu, adică e secretos și eram la școală, dar anchetă bună variantă este. Capsator, avem variante gen iconiță, cruciuliță, medalii vechi. Иконец, кручулицы.
0: Кстати, вот насчет старых медалей, это неплохой вариант, потому что и вправду, да, это что-то редкое, что-то из еще того, так скажем, с того времени, и это мог бы быть как вариант.
1: Угу. Văd o variantă bună, însă combinația de cifre nu-i corectă.
0: О, там есть еще и цифры.
1: Deci e, știi, mai personalizat să vină. MP3 player.
0: Ну, да, все, я думаю, Виктор, учитывая, что ты сказал, вот сейчас точно последуют правильные ответы. Даже я уже, мне кажется, догадалась.
1: Язи.
0: Так, смотри, есть у нас такой комментарий от Ната, говорит, player. MP3 player, говорит Юлия. Есть также вариант от Феликса, говорит, телефон Nokia.
1: Да.
0: Что да?
1: Да, да, комбинация для цифры. Ну и 3310.
0: 3310.
1: Ну и 3310.
0: Nokia 3310, пишет нам и Алина Бурак. Но это неправильный ответ.
1: Ну и 3310.
0: То есть мы сейчас должны пойти по моделям.
1: Да.
0: Как бы это странно не звучало.
1: Sincer, eu ca atare, vă spun, nu credeam că chiar atât de rapid o să ajungem la răspunsul corect.
0: Iulia, dă-i voi variant. 8800 Nokia.
1: Stai, nu te uita la mine. Închide ochii și vorbește la radio.
0: Da, был еще один вариант. Кто-то писал 3330. Была такая модель, вот я, если честно, не помню. 3330, не помню эту модель.
1: Вreau să caut pe chat GPT, stai așa un pic, stai. Ну, Doamne ферешь, не ты уйдешь на меня, да?
0: Хорошо, хорошо, я не смотрю, только ты же, если даже ищешь, так скажем, в Гугле, то я все равно не вижу, почему мне нужно закрыть глаза. Я как-то переживаю. Странное ощущение, когда в студии говоришь...
1: Гарда, пост
0: деските,
1: да.
0: Спасибо. Спасибо, ну все. Есть ли у нас правильный ответ?
1: Стай-ка, ну, штил моделу.
0: А, ты сам не знаешь модель, отлично.
1: Лукаут имедят.
0: Хорошо, я пока зачитаю варианты. Nokia 5110. Петя Манкевич тоже говорит, это Nokia 5110. Андрей Догар говорит, это Nokia 6233 Express Music. Серж говорит, это N95.
1: Вау,
0: Евгений говорит, Nokia 1100. А, кстати, вот это была крутая модель, очень. Она была такая модная. Nokia 6300. Есть варианты и Nokia 6280. Я даже не помню все эти модели, если честно. Только некоторые из них могу вспомнить, прям как они выглядели, как они именно открывались, но не все. Кстати, вот Лаура написала про Nokia Express Music 5300. Вот эту модель я тоже очень хорошо помню. Она тоже была популярна. И у нашей одноклассницы такая появилась моделька. Все хотели, конечно, только возле этой одноклассницы да и сидеть, посмотреть в телефончик, послушать рингтоны, которые там, кстати, были длинные. Денис Поваров говорит, вот, смотрите, у меня была 6630. А, нет, даже не помню эту модель, честно.
1: Цените модель эта. Аша интересанта фигура, форма. Eu, prieteni, gata, eu am găsit modelul. Am găsit modelul, însă e nevoie să analizez în Telegram ce ați scris, să văd dacă este vreun răspuns corect. Este aici pe masă. Se vede?
0: Нет.
1: Nu se vede nimic?
0: Нет, ну а ты мне можешь уже показать, Виктор, потому что...
1: Потому что... Următoarea intervenție și poză postăm în Telegram când aflu acel model. Și aș vrea să pună plus cei care vor vedea, evident, modelul în cauză. Cine l-a avut? Ce mai era pe acolo? Un pic de amintiri să depunem. Reclamele și revenim. Sunt scurte reclamele.
2: Dance Radio. Reclamă.
3: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
4: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
5: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Ștalănari and Abramțova.
1: Noi am revenit, e final de oră, final de cutie neagră, dragilor, avem și câteva mesaje de feedback. Laura ne scrie un mesaj foarte frumos. Cutie neagră e un joc bun. Pune creierul în mișcare, dezvoltă creativitatea, imaginația, chiar e bun. Îți mulțumim frumos, Laurita, pentru așa mesaj. La ora 10 trecem la fasola.
2: Опа, это очень-очень наша старая игра. Кстати, Лаура очень часто спрашивает про музыкальные игры. Говорит, не хватает их у нас в эфире. Я, кстати, тоже по ним очень скучаю. Я всегда любила и люблю, в принципе, играть в музыкальные игры. Знаете, для меня все же одна из игр, которая ассоциируется явно с моим детством, это «Угадай мелодию». Поэтому без этой игры, в принципе, или что-то связано с музыкой, с песнями, да и вся моя жизнь — это вообще про песни, про музыку, да, это радио, поэтому я всегда только за.
1: Eu încerc să mă gândesc. Deci noi de la 8 până la 9 la radio am jucat. De la 9 până la 10, iată, cu Doamne ajută, finalizăm cutia neagră. De la 10 la 11, jocul fasola, plus minus.
2: Давай решим вместе, все вместе. Если у нас соберется хотя бы 10 плюсов, то можно это, в принципе, организовать в следующем часу. Знаешь, если есть спрос, ну, нужно, конечно же, взять и организовать. Тем более, что это зависит от нас. Поэтому, если мы соберем плюсики, давайте, друзья, сыграем.
1: Noi am zis că emisia Radio Record are o structură pe ore, cumva, dar noi ne adaptăm preferințelor voastre de multe ori.
2: Ты когда говоришь про структуру, это всегда вызывает некую улыбку, потому что хоть она у нас и вправду существует, но то, что мы какие-то не можем быть и непредсказуемые, это факт, особенно учитывая игры и учитывая ваши, так скажем, пожелания, мы всегда их стараемся учитывать в этом, и мне кажется, есть весь наш коннект.
1: Noi suntem aici în studio pentru voi. Dacă vreți să facem o rundă de joc fasola, noi suntem de acord. Nu ne costă nimic decât să deschidem liniile telefonice și să jucăm două runde. Una pregătită de mine, una pregătită

0: если мы соберем за это время 10 плюсов, то мы, конечно,
1: пакем
0: сыграем.
1: Фастола, да?
0: Да, да, да. Но все от вас зависит. Поэтому нам нужно 10 плюсов буквально за 20 секунд.
1: До
0: справимся? Это отлично. Не справимся, значит не в этот раз.
1: Аша, плюс для Александру, Татьяна плюс, Laura плюс, сунт 3, Михалыч 4, Ленуца 5. 3, 2, 1...
0: Гата,
1: экстраординар.
0: Ровно в 10.00 собрали 10 плюсов, друзья. Ну вы молодцы, молодцы. Вот люблю, когда они так реагируют. Аж мурашки, вот честно, аж мурашки у меня, потому что насколько вы быстро...

0: мотоцикла, чтобы плюсик поставить. Какой молодец, какой ответственный радиослушатель. Ну что, друзья, давайте сыграем. Выбор пал на фа, сол, ла, нашу рубрику музыкальную, которую мы не забыли и которую вы попросили. Поэтому в этом часу мы исполняем ваши пожелания.
1: Мы с вами будем нуалта,
0: авем... Телефоны уже звонят, вау!
1: ...чунута, пенур пердуте. Dragilor, prieteni, răbitulici, comitetul, facem fasola în următoarea intervenție, prima rundă. Să reamintim regulile jocului. Iulia pregătește o piesă, eu pregătesc la fel o piesă. Voi alegeți cu cine jucați. Avem descrierea melodiei. După ce am citit descrierea, voi alegeți din câte indicii ne dați răspunsul corect. 1, 2, 3 indicii. Câștigă jocul cel care are răspuns corect din mai puține indicii. Doar din descriere, doar dintr-un indiciu, două, trei. Vedeți voi cum vă descurcați.
0: Правила мы освежили, поэтому вам останется только дозвониться до нашей студии. Телефоны звонят, я просто не могу поверить. Вижу, что заняты все линии обоих телефонов. Да, вы просто мощь, вы сила, банда, правда. Скоро, совсем скоро сыграем. А пока настраивайтесь на музыкальный лад. Посмотрим, кто из вас заберет титул меломана этой недели, этой весны даже, потому что этой весной, мне кажется, мы не играли.
1: Ничего-то нам жукат. Эй, кум ничего-то. Да, ну нам жукат ничего-то жопу стан примавара ста. Дар примавара нка нуса финализат, 7 май.
0: Самое интересное, вот скажи, что жизнь не словно пазл. Буквально пару дней назад я услышала одну песню и подумала, вот эта песня хороша для рубрики «Фа, соль, ля». И вот, пожалуйста, сегодня мы в нее играем, и у меня уже в голове есть песня, которую сегодня я разыграю.

0: эспрессо макиато?
1: Я думаю, самое оно, учитывая, что многие из вас только-только подъехали и зашли в свой офис, поэтому кофеек, хорошая музыка и совсем скоро рубрика «Фасоля».

0: Abramțova.
1: E final de oră, dragi prieteni, 10:58 de minuțele, foarte repede a trecut emisia Văicaperilor, parcă acum am spus bună dimineața, am anunțat partenerul și am realizat 3 jocuri la radio, gata, trebuie să închidem microfoanele și să o anunțăm pe Cristina Platon, care va ajunge la butoanele Radio Record de la ora 15 până la ora 17:00.
2: Но, жаловаться, конечно, грех. Эфир у нас все равно прошел максимально продуктивно. Сегодня много чего успели с вами сделать и раздать вам подарочки, и поделиться хорошим настроением, и послушать бодрые треки, и даже поиграть в ту самую фа, со, ла, да, в которой мы не играли уже, я даже не помню. Мне кажется, последний раз это было еще в прошлом году. Поэтому продуктивно провести эфир четверга есть. Галочка жирная поставлена напротив. И, в принципе, завтра, в пятницу, мы с вами все это повторим еще раз. Правда, есть хорошая новость, то, что это будет последний рабочий будний день. Поэтому, как сами знаете, как пятницу проведешь, так выходные у тебя и начнутся. Завтра будем делать это на высшем уровне. Вместе с вами ваши любимые ведущие Юлия и Витя с 7 до 11 будут вас ждать в этой студии.
1: Вы мультумим пентру această emisie, pentru interesul pe care ne-l acordați la telefon, pe TikTok, pe Telegram, în emisia radio. Dacă ne ascultați în liniște și vă place ceea ce se întâmplă, vă salutăm și vă spunem mulțumim pentru că ați ales Radio Record. Dar până mâine dimineață, într-o zi de vineri, până la 7 fix, Văicaperii vă strigă
2: ciao!

0: Рекорд. Реклама.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Врей să faci o super afacere?
3: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
4: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. 1 hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.

0: Vibe Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Vibe Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Kilat.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.